0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. В Лепае и Ванспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-28. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6, сегодня 13 июля, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать этот день вместе.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Доброе утро.
0: Открываем новый день и новый музыкальный час на Ретро FM Латвии. В студии, как всегда, Елена Рассохина
1: и Александр Шунин. Здравствуйте.
0: С 6 до 10 утра мы будем рядом. Разбудим тех, кто еще только приходит в себя. Поддержим тех, кто уже в пути. Зарядим хорошим настроением вообще всех, кто под руку попадется. И, конечно, включим лучшую музыку трех поколений. С этого и начнем. Так вот, выходные пролетели с дождем, с солнцем, весельем. Как твои выходные, Саша? Ездил в какое-то интересное место?
1: С дождем, с солнцем, с весельем.
0: Именно так и прошли.
1: А я не ездил, я ходил. Я очень много ходил на этих выходных. Мы испробовали новую игру в приложении Road Game. Знаешь таких ребят?
0: Нет.
1: Такие вот квесты-бродилки по городу. И вчера мы выбрали по памятникам в центре, в Старушке. Очень увлекательно. Вместо 2 часов, правда, ходили почти 4, но зато удовольствие получили. Нашли кучу маленьких. Ну, там фишка в том, что ты ищешь в городской среде фотографии каких-то фрагментов.
0: Угу.
1: Ну, там
0: и нужно найти,
1: фрагмент
0: где...
1: скульптуры, надписи и так далее. Надо найти.
0: Надо найти, отгадать кто быстрее, да?
1: Ну да, по командам разделились. Мы не стали заморачиваться, одна команда, ну, очень хорошо. А у тебя что?
0: У меня выходные были просто невероятно насыщенными. Тоже с квестами, тоже с беготней, но по лесу. Что-то вроде, знаешь, спортивного ориентирования. Но это если очень грубо. Но дофамина своего я на этом деле набрала.
1: Но грубо мы не будем.
0: Ну, как есть.
1: Это не наши методы грубить.
0: Ну, значит, с этим самым хорошим настроением, которым мы зарядились на выходных, мы будем вас заряжать целую неделю вперед. А поможет нам в этом лучшая музыка трех поколений. Впереди Рики Эпаури, «Магнифика Серата».

0: 6:20 на часах. Доброе утро! Иногда хорошие новости прилетают буквально на крыльях. В Японии произошло событие, которого ждали не один десяток лет. В дикую природу выпустили 8 хохлатых ибисов. Птиц, которые считались исчезнувшими в стране еще с 70-х годов.
1: Когда-то они полностью пропали из-за охоты и ухудшения экологии, но благодаря программе по сохранению вида и сотрудничеству с Китаем популяцию удалось восстановить. Первые птицы появились в Японии еще в конце 90-х, а сегодня их уже 500, ну или около 500.
0: Нынешний выпуск стал особенно символичным, ведь птиц выпустили в регионе Ното, который продолжает восстанавливаться после сильного землетрясения 2024 года. Так что это не просто экологическая новость, а вот такой вот красивый символ того, что природа умеет тоже возвращаться, но только если ей немного помочь.
1: А мы продолжаем восстанавливаться после выходных и настраиваться на рабочий лад.
0: Впереди, после небольшой паузы, Мэгги Рейли и Майк Олдфилд с песней Moonlight Shadow. Очень мне нравится она.
2: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-24. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-28.
1: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем плюс 23-24.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
1: Тельцы. Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец все качества приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантированно удачно, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
0: Близнецы. Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
1: Раки. Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в кое-ком ревность.
0: Львы. Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны. Вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
1: Девы. Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
0: Весы. В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
1: Скорпионы. Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
0: Стрельцы. То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то сегодня вы сможете все исправить.
1: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу своей очевидности.
0: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
1: Рыбы. Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.

0: 6:41 на часах. Доброе утро. Узнаете ли вы следующую историю? Уже с 24 июля единый билет на поезд Виви и городской транспорт Рига Сатексме будет действовать не только в зоне А, как сейчас, а сразу во всех 5 железнодорожных зонах. Как это работает? Вы покупаете один цифровой билет и можете доехать на поезде, а потом в течение 90 минут пересесть на автобус, трамвай или троллейбус.
1: Ну, наконец-то, да, очень по-человечески все это будет сделано. А стоимость будет зависеть от зоны, у 2 до 4 евро 30 центов. Купить такой билет можно только в приложении Vivi Latvia или на сайте Vivi. Ну и если вы регулярно ездите в Ригу из пригородов, пересадки станут проще и отдельные билеты покупать уже не придется. Поздравляем вас, напоминаю, с 24 июля вот это вот благостное
0: событие произойдет.
1: Да, произойдет, да, это удобство начнется.
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, Максим Леонидов с песней «Видение».
2: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 6.46 на часах. Доброе утро. Отличная новость для всех, кто не представляет учебу или работу без чашки кофе. Латвийская национальная библиотека наконец разрешила приносить напитки в читальные залы.
1: Это, конечно, очень удобно, хотя лично мне до конца непонятно, почему нельзя посидеть спокойно и ничего не пить какое-то время. Тем не менее, кто очень любит себя увлажнять, да, теперь можно официально читать книгу и одновременно пить кофе.
0: Раньше в библиотеку можно было прийти только с обычной водой, а теперь с кофе, чаем или другим напитком в закрытом стакане или термокружке. Правда, не везде. Например, в зал редких книг с кофе все-таки не пустят. Слишком уж ценные там экземпляры.
1: Вот, вот звучит голос разума.
0: Еще
1: понятно
0: какой?
1: Же. Ну, одно неловкое движение, и вместо истории кофейное пятно. Разгадывай потом, что там было написано.
0: Именно. А вот в библиотеке говорят, что хотят сделать пространство более современным и удобным, чтобы сюда приходили не только за книгами, но и спокойно работали, учились или занимались исследованиями в комфортной обстановке.
1: И еще там есть два комфортных, замечательных кафе в этом замке света, где можно спокойно посидеть, выпить кофе, ничего на клавиатуру и на книги не проливая.
0: А я, кстати, в библиотеке так была только один разочек. Заходила посмотреть, как там внутри, но обстоятельно я ее не рассматривала.
1: Ну, еще вся жизнь впереди.
0: А знаешь, кто еще впереди?
1: Кто впереди?
0: Сандра с песней «Secret Land».

0: 6.54. Доброе утро, Латвия! Время перелистать страницы истории. 13 июля – особенный день для нашей страны. В 1210 году Рига праздновала спасение после тяжелой осады города Куршами. Спустя полвека, в 1260 году, у озера Дурбы литовцы и куры нанесли крупнейшее поражение Ливонскому ордену. Ну а в 1882 году в Риге началась цифровая эра. Здесь открылась первая телефонная сеть всего на 53 аппарата.
1: А в мире 13 июля получали патенты и ставили рекорды. Так, в 1897 Маркони запатентовал радио. Спасибо за то, что мы с вами слышимся. В 1908 в Лондоне открылись Олимпийские игры, где впервые соревновались женщины, допустили до соревнований. А в 1923 году в Лос-Анджелесе появилась знаменитая надпись «Hollywood». Правда, изначально она была длиннее – «Hollywoodland». А ровно 125 лет назад над Парижем авиатор Сантос-Дюмон триумфально облетел Эйфелеву башню на дирижабле, но эпично рухнул в Булонском лесу.
0: Для массовой культуры этот день золотой. Свои первые шаги к славе 13 июля сделали великие. В 1939 году Фрэнк Синатра записал самую первую пластинку. В 1958 юный Адриано Челентано выиграл свой первый песенный конкурс. А в 1973 вышел дебютный альбом группы Queen. Киноманы же празднуют юбилей. 60 лет назад на экраны вышла комедия «Как украсть миллион» с Одри Хепберн. А в 99-м драма Кубрика с широко закрытыми глазами.
1: И, конечно, 13 июля 1985 года прогремел легендарный фестиваль Live Aid, который собрал миллионы для Эфиопии. Фил Коллинз тогда сотворил чудо. Благодаря сверхзвуковому «Конкорду» он успел выступить на сценах и в Лондоне, и в Филадельфии в один день.
0: Встречайте этот день с музыкой, проверенным временем, и оставайтесь на Retro FM Латвия. Впереди Джонни Хейтс Джаз, Shattered Dreams.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-28. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
4: На часах начало 8-го, Латвия и Рига оживают, мы же продолжаем делать ваше утро максимально комфортным. В студии Елена Расохина, Александр Шунин. Оставайтесь на нашей волне, радио Retro-FM Латвия.
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:09 на часах. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Самое время поздравить тех, у кого сегодня особенный день.
2: Да!
1: В Латвии Варда Дена у Маргарита и Маргрета. Оба имени происходят от древнегреческого слова «маргаритес», что означает «жемчужина». Поэтому неудивительно, что их обладательницам часто приписывают внутреннее достоинство, спокойствие и умение сохранять красоту даже в самых обычных вещах.
2: По православному календарю именины отмечают Петр, Андрей, Иаков, Иван, Филипп, Фома, Матфей, Фаддей, Степан, Сафроний и Михаил. Пусть сегодняшний день подарит всем именинникам хорошие новости, приятные встречи и побольше поводов улыбнуться. Кстати, если слушаете нас через интернет и улыбаетесь там через интернет, выбирайте приложение ЕХРФМ. Добавьте ретро-ФМ в избранное, чтобы любимая станция всегда была под рукой.
1: А если вы сейчас за рулем, подключайте приложение ЕХРФМ через Apple CarPlay или Android Auto и слушайте Retro FM прямо с экрана автомобиля. Ну а впереди, после небольшой паузы, Виктор Павлик, «Город зеленого цвета».
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 7:11.
0: Ecotechnologies – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kā tev šķiet? Vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīrieši uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Ну, если ранним утром, то да. Можно вообще неудачно моргнуть до следующего утра.
3: Есть сегодня и день довольных сотрудников. Его придумали как противоположность вечному рабочему недовольству. Так что, если начальник сегодня улыбается, не пугайтесь. Возможно, он просто знает, какой сегодня праздник.
2: Еще один день принятия своей гиковости. Ну, если вы любите комиксы, фантастику.
3: Космос,
2: вам за это доставалось в школе. Да, космос, компьютеры, настолки. И можете часами рассказывать про свое любимое хобби. Сегодня можно не оправдываться, официально приветствуется.
3: Есть еще очень загадочный день поиска за углом.
2: Ну, почему загадочный? Блондинка за углом, например, вот был фильм такой замечательный.
3: А организаторы предлагают сегодня быть чуть любопытнее обычного. То есть, кто знает, что может именно за ближайшим углом вас ждет любимая кофейня без очереди, или старый знакомый, или просто хорошее настроение, так что можно поглядывать из-за угла.
2: Ну и напоследок, Международный день городских глашатаев. Когда-то именно они выходили на площадь и громко рассказывали жителям главные новости, а сейчас это делаем мы с Еленой Рассохиной.
3: Только без... Нет,
2: мы... Наоборот, это у них не было микрофона.
3: Да, у нас он есть. Впереди после небольшой паузы Demis Roussos. From souvenirs to souvenirs.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
5: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
6: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.

0: Прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность.

0: Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Доброе утро. Министр обещает пересмотреть применение критериев школьной сети в новой модели программы в школе. В 10 классы рижских школ уже зачислены 2844 ученика. Еще около 1000 ожидают приглашения. Этим летом Латвия вновь направит спасателей в Португалию для работы в сезон повышенного риска лесных пожаров. Депутаты Европарламента готовы начать переговоры о введении цифрового евро. Европарламент одобрил законопроект о массовом сканировании личной переписки для выявления противоправного контента. В Риге продолжат поэтапно повышать доступность пешеходной инфраструктуры за счет понижения бордюров. Ягоды, овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 21-24. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-28.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем плюс 23-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima! Maksima!

0: love is the answer.
1: Гороскоп. Овны. Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
2: Тельцы. Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец все качества приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантированно удачно, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
1: Близнецы. Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
2: Раки. Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в кое-ком ревность.
1: Львы. Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны. Вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
2: Девы. Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
1: Весы. В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
2: Скорпионы. Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
1: Стрельцы. То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то сегодня вы сможете все исправить.
2: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу своей очевидности.
1: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
2: Рыбы. Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.

0: Слушая мягкий, высокий и вкрадчивый голос Эфэр Дэвида, Ворс, трудно поверить, что до этого он был настоящим рокером. В 70-х он пел в культовой французской прогрессив-рок-группе Variations и даже успел поработать с легендарным Вангелисом. Переход к поп-балладам был рискованным шагом, но именно он принес ему мировую славу. А впереди, после небольшой паузы, сливки «Летели недели».
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
2: Загадки усадьбы.
3: С 13 по 17 июля Retro FM Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
4: Анастасия, специалист Carglass.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Carglass. В центрах Carglass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Carglass ремонт, Carglass замена.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
9: Любишь получать подарки?
10: Тогда скорее Verde Electronics.
9: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
10: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
9: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
10: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
11: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
12: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
13: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
14: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Krustpils 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Krustpils 93 в Риге.
15: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
17: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:48 на часах. Доброе утро! Между прочим, один из самых востребованных товаров перед августом сейчас делают в латвийском Цесисе. Там семейная компания выпускает специальные очки для наблюдения за солнечными затмениями. И спрос настолько большой, что их заказывают практически по всей Европе, от Великобритании до Испании. По словам производителя, к предстоящему затмению уже подготовили около 2 миллионов очков.
2: А все потому, что 12 августа нас ждет частичное солнечное затмение. В Латвии Луна закроет примерно 84% солнечного диска, а в Испании можно будет увидеть полное затмение. Туда уже собираются тысячи любителей астрономии.
1: И, кстати, специалисты напоминают, смотреть на солнце через обычные солнцезащитные очки нельзя. Для этого подходят только специальные сертифицированные фильтры. Так что, если решите наблюдать затмение, лучше подготовиться заранее.
2: И мы вас тоже кое к чему хотим заранее подготовить. Дело в том, что начиная с 8 до 9, то есть в следующем часе, у нас будет конкурс. Он, кстати, всю неделю будет длиться вместе с Покровской усадьбой. Играем в ассоциации.
1: Так что ждем. А впереди Фредди Меркьюри, Living on My Own.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
2: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займно, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр образования и науки Илза Индриксона пообещала пересмотреть критерии школьной сети. По ее словам, при внедрении новой модели финансирования главным критерием должна оставаться доступность школы для ребенка. В 10 классы рижских школ уже зачислены 2844 ученика. Еще 593 человека подтвердили приглашение. Около 1000 школьников пока ждут распределения. Завтра правительство рассмотрит вопрос об отправке 20 латвийских пожарных в Португалию. Они помогут местным службам в тушении лесных пожаров. Командировку планируют с 16 по 31 июля. Европарламент начинает переговоры о введении цифрового евро. Новая электронная форма денег будет доступна как онлайн, так и офлайн. При этом обещают обеспечить защиту личных данных пользователей. Европарламент поддержал законопроект, который разрешает автоматическую проверку личной переписки для выявления материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Подозрительный контент будут передавать в правоохранительные органы. Рижское самоуправление продолжит поэтапно понижать бордюры на улицах города. Это должно сделать передвижение удобнее для людей с ограниченной подвижностью, пожилых и родителей с детскими колясками. Специалисты напоминают, ягоды, овощи и фрукты перед употреблением нужно тщательно мыть. Во время международного исследования на латвийской чернике и клубнике обнаружили яйца паразитов, опасных для здоровья человека.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-28 градусов, а на побережье плюс 20-25.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвии. В студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. А открывает этот музыкальный час Жасмин и Фэнси. Поехали!
12: Бодрое утро! Без заминок! Вместе с Декта!

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Да, на часах 8 часов 9 минут, и мы напоминаем, что с 8 до 9 всю эту неделю, каждый день, мы будем играть в ассоциации вместе с Покройской усадьбой. Да, разыгрывая 2 билета. Сам конкурс чуть-чуть попозже.
2: Да, именно о нем и расскажем мы попозже. А сейчас мы расскажем вам следующую информацию. Ведь если вы собираетесь на пляж Кипсалы, есть следующая история. Там очистили дно Даугавы от острых ракушек. На них жаловались отдыхающие. Несколько человек даже порезали ноги, поэтому к работе привлекли водолазов. Они вручную собрали опасные ракушки, и теперь заходить в воду должно быть гораздо комфортнее.
1: Вот эти замечательные люди могли специально порезать руки, чтобы мы не резали ноги.
2: Я надеюсь, они были в перчатках.
1: Обязательно, наверняка. А безопасность превыше всего. И, кстати, про безопасность. Где дежурят спасатели? На каждом пляже. В Риге таких официально 9. Это Даугавгрива, Вакарбуле, Вецеки, Кипсала, Лусавсала и еще несколько мест. А если отдыхаете в одной из небольших зон воды, которая в городе тоже немало стоит, помнить, спасательных постов там нет, поэтому ответственность на вас. Будьте предельно бдительны и аккуратны на воде.
2: Осталось только, чтобы погода вспомнила, что во дворе июль. Сегодня, кстати, будет 28 градусов.
1: Да. После холодной недели наконец-то отдохнем.
2: Впереди после небольшой паузы Circle in the Sun, Белинда Карлайл.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 8 часов 11 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Новости спорта.
1: Начнем с отличной новости для Латвии. Алена Остапенко стала чемпионкой Уимблдона в смешанном парном разряде. Вместе с Марсело Аривало из Сальвадора она выиграла финал, хотя уступила первый сет. Итоговый счет 4-6, 7-5, 6-2. Для Остапенко это первый титул Уимблдона в миксте и очередной трофей турнира «Большого шлема» в карьере.
2: Тем временем на чемпионате мира по футболу определились полуфиналисты. Англия в дополнительное время обыграла Норвегию 2-1. Победный мяч

0: Это была Зукера Байла Морено. Кстати, настоящее имя артиста – Адельмо Форначари. А прозвище Зукера, что в переводе с итальянского означает «сахар», ему еще в школе дала учительница. Сегодня музыканта называют одним из основателей итальянского блюза. Он первым сумел объединить блюз, рок и традиционную итальянскую музыку. А вот сама Байла Морено стала мировым хитом не сразу. Спустя несколько лет после выхода песня взлетела на вершину французских чартов благодаря испанской версии и появлению в саундтреке французской комедии. Ну а впереди, после небольшой паузы, Игорь Корнелюк. Дожди.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
8: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам.

0: Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: управления прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sportbars.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Zagadki usadzby.
2: Pakrojas. Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Ну, наконец-то поиграем. Итак, как уже объявляли, всю эту неделю мы разыгрываем каждый день по два входных билета в Пакроес мужу, Пакроес усадьбу. Находится она достаточно недалеко от нас. В чем смысл игры? Игра ассоциации. Мы утром загадываем вам слово, которое имеет отношение к Пакроесской усадьбе. Вы присылаете нам на номер WhatsApp 244-244-14 три ассоциации на каждое слово. Вечером вторая часть игры. Эдмунд их использует в обратном порядке. Загадывая, нужно будет отгадать ключевое слово. Кто отгадал, тот получил два билета. Да. Если вечером участники игры Эдмунда не отгадывают,
3: то тогда получает приз тот, кто загадал слово утром. Мы выберем одного из претендентов на приз с утра.
0: Претендента, да, совершенно верно. Давай попробуем. А слово «роза» — твоя первая ассоциация.
3: Красная, ароматная.
0: Достаточно.
3: Да.
0: Одно слово. У меня почему-то Умберто Эко «Имя розы» книга.
3: Нам от вас нужно будет три ассоциации, которые мы ждем от вас на WhatsApp.
0: На 244-244-14. Да. Используем то же самое слово «роза».
3: Да.
0: Три ассоциации, присылайте 244-244-14, с чем у вас ассоциируется этот цветок. Мы в конце часа подведем итоги, выберем и передадим Эдмунду имя нашего претендента, нашего полупобедителя, скажем так, и ваши три ассоциации. Вечером, как мы уже говорили, игра продолжится.
3: Вот такие вот дела. Ждем вашей версии. К слову, «роза».
0: К слову, «роза», у нас еще есть время для любопытного факта?
3: Да, конечно, есть.
0: Конечно же. Дело в том, что владельцы усадьбы Покровской, родственники основателя Риги, первые хозяева усадьбы, знаменитые бароны фон дер Роппе, считаются потомками старшего брата епископа Альберта, который считается основателем Риги. Вот такая у нас
3: какая
0: связь с этой замечательной мужей.
3: Получается.
0: Конечно. Конечно. У нас здесь все древнее, но только музыка ретро. Не архаичная. Кстати, что у нас дальше?
3: Дальше у нас Абба. I do, I do, I do. Послушаем?
1: Загадки усадьбы
2: Пакроес. Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.
0: Табе Илкстоша реклама.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро. В больнице Страдоня проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Все бригады службы неотложной медпомощи оснащены касками и бронежилетами. В Латвии начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный военными инцидентами. Жители Латвии в возрасте от 18 до 60 лет приглашают пройти курс подготовки резервистов. Для проверки линий электропередачи все чаще используют дроны. В Марупском крае изъято 500 000 нелегальных сигарет. Рижское самоуправление начинает проект по развитию зеленой инфраструктуры в историческом центре города. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду.
4: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-24. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-28.
3: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем плюс 23-24.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: На часах 8:40 мы продолжаем наше утро, наше бодрое утро. Мы продолжаем играть вместе с Покровской мужей усадьбы в ассоциации.
2: Вы уже прислали несколько версий.
1: И продолжаете присылать и правильно делаете. Напоминаем, игра в ассоциации на слово «Роза». Три. Присылайте свои на номер WhatsApp 244-244-14. Мы определим в конце часа полупобедителя, чьи ассоциации перейдут на вечер к Эдмунду, который загадает загадку на основе этих ассоциаций. Кстати, вы сами можете ее отгадать. И гарантированно получить два билета каждый день с понедельника по пятницу по два билета в Покровскую усадьбу. Так, ну а у нас пока что продолжается наш эфир. И, конечно же, без всяких интересных, забавных новостей не обходится. Весь мир следит за матчами чемпионата мира по футболу.
2: Это точно.
1: И американские ученые решили разгадать феномен. Как многотысячная толпа фанатов на трибунах умудряется действовать настолько слаженно, будто репетировали месяцами.
2: А я и думала, что они репетировали месяцами.
1: Некоторые репетируют.
2: Все эти вирусные танцы вроде голландского влево-вправо или норвежской гребли викингов выглядят невероятным. Так да, в чем же секрет того, как
1: этот
2: они...
1: Этот сарау все-таки имеет научное происхождение. Физики-биологи утверждают, что здесь работают строгие законы дикой природы. Болельщики интуитивно превращаются в единый сенсорный организм и синхронизируются точно так же, как стая птиц, например, вот, или косяк рыб. Импульс запускает буквально несколько заводил, толпа мгновенно его подхватывает, социальные сети за считанные часы превращают все это в мировой тренд и мемчик.
2: Правда, у такой спонтанности есть и темная сторона. Если эмоции зашкаливают, праздник может перерасти в погромы. Поэтому инженеры сейчас даже создают цифровые модели стадионов, чтобы просчитывать поведение толпы.
1: Потому что безопасность превыше всего. Ну а мы на Ретро FM Латвия продолжаем конкурс с Покровской усадьбой.
2: Шлите ваши версии на 244-244-14.
1: И синхронизируемся на волне позитива.
2: Впереди Майкл Джексон, Билли Джин, после небольшой паузы.
3: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
8: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал.
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
12: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
13: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Рестораны Vairāk Savulis и Мартиня Беттея представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
15: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Загадки усадьбы Пакроэс. Миллионы цветов и впечатлений.
1: И много-много ассоциаций на слово «роза». Все, как мы загадали, вы справились с заданием. Мы
2: очень крутые варианты.
1: Честно, мы прям на камень-ножницы-бумага выбирали.
2: Я как раз хочу сказать, что мы никак не могли определиться, кто же будет... основным нашим участником.
1: Полуфиналистом.
2: Да, полуфиналистом. Так. Нам очень понравились варианты.
1: Нам очень понравились.
2: И нам пришлось спорить на камень-ножницы-бумага для трех побед.
1: Например, гимназистка. Вот была такая ассоциация среди вот самых необычных, скажем так. Напоминаем коротко правила, да? Каждый день на этой неделе с 8 до 9 утра и в вечернем эфире
2: у Эдмунда Кашес.
1: Да, мы разыгрываем по 2 билета каждый день в Покровскую усадьбу. Утром мы закидываем слово, ловим от вас 3 ассоциации на WhatsApp, выбираем одного человека с 3 ассоциациями и передаем на вечер Эдмунду. Эдмунд вечером
2: загадает
1: из этих слов,
2: эти ассоциации.
1: Да, загадку, победитель загадки получает 2 билета. Если победителя вечером нет, никто не отгадал, то билеты получает тот человек, чьи 3 ассоциации, отобранные нами утром, были использованы. И сегодня этим замечательным полупобедителем, полуфиналистом становится Светлана с номером телефона 016. Заканчивается на эти 3 цифры. Слова по понятным причинам мы слух не произносим. Но еще можно поиграть в свои ассоциации. Давай еще по одной. До слова «роза». Что у тебя?
2: Аромат.
1: Аромат. Одно слово, да. У меня пускай будет 2. Тетя Роза. Ну, какая-нибудь тетя Роза из Одессы. Такая очень фактурная такая.
2: Вот хорошо, ты даже показал фактурное. Жаль, радиослушатели не видят, какую пантомину.
1: Ну, я тоном стараюсь играть.
2: Ну, ты еще жестикуляцию делаешь активную.
1: А еще есть, конечно же, Донна Роза. Господи, как она была из Бразилии, где много обезьян. Здравствуйте, я ваша тетя. Донна Роза Альвадорес. Что это был за мужчина? Деспот! Да, так вот, Светлана с номером 016. Ваши 3 ассоциации приходят к Кашевскому. Следите за эфиром.
2: Эфир Эдмунда будет с 4 до 7. Во сколько конкурс у него, мы подсказать не сможем.
1: Точно не можем или можем? Можем или не можем? Можем. С 17 до 18. Можем. С 17 до 18 вторая часть конкурса. Так что играем. А в нашем же утреннем эфире с 8 до 9 будет загадано завтра новое слово. Так что продолжайте пользоваться номером WhatsApp 244-244-414. С нами можно поделиться вообще настроением, ситуацией на дороге.
2: Особенно на дороге,
1: потому что нам скоро, буквально через час с небольшим, отсюда выезжать. И очень интересно, как изменился город с половины 6 утра, когда мы ехали на работу.
2: Вот такие вот дела. Впереди Рокзет Дэнджерос. Слушаем.
3: Загадки усадьбы Пакроэс.
0: Загадки усадьбы Пакроэс. Миллионы цветов и впечатлений. Oh.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта». Реклама.
1: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда скорее Verde Electronics.
6: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
7: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
7: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В больнице Страдоня успешно провели 50-ю операцию по пересадке сердца. В медучреждении называют это важным достижением всей системы здравоохранения Латвии. Все бригады службы неотложной медицинской помощи получили каски и бронежилеты. Их закупили для защиты медиков в случае возможных кризисных ситуаций. В Латвии вступили в силу новые правила компенсации ущерба от военных инцидентов. Они предусматривают возмещение прямых убытков, в том числе после атак беспилотников и других гибридных угроз в мирное время. Национальные вооруженные силы приглашают жителей Латвии от 18 до 60 лет записаться на зимний курс подготовки резервистов. Он пройдет с 27 февраля по 20 марта. Подробности на сайте kļūstikaravīrs.lv. Предприятие Sadalas Tīkls все чаще использует дроны для проверки электролиний. Это позволяет быстрее находить повреждения и сокращает время обследования с нескольких часов до нескольких минут. Госполиция изъяла в Марубском крае 500 000 нелегальных сигарет. По делу задержан мужчина 1982 года рождения, которого ранее уже судили за аналогичные преступления. Ущерб государству оценивается почти в 100 тысяч евро. Рижское самоуправление начинает проект по развитию зеленой инфраструктуры в историческом центре города. Вдоль улиц появятся новые зеленые насаждения и зеленые коридоры.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-28 градусов, а на побережье плюс 20-25.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: На часах начало 10-го, финишная прямая нашего утреннего эфира. Основная суета на дорогах позади, значит, самое время плавно войти в рабочий ритм. С вами Елена Росохина и Александр Шунин.

0: Доброе утро, Латвия.
1: 9:09:09. Что думал, опоздаю? Не опоздаю. 9:10 на часах. Доброе утро, да. Продолжаем нашу утреннюю программу. И главная новость из океана. Суперзвезда Тейлор Свифт в Нью-Йорке вышла замуж за футболиста Трэвиса Келси. Торжество в Мэдисон Сквер Гарден провел Адам Сэндлер, комик, актер. А певица заплатила городу более 160 долларов тысяч только за охрану мероприятия.
0: Масштабно. Но, говорят, на этой свадьбе умудрился заработать вообще посторонний человек.
1: Да. Очень хитрый и умный, то есть хитроумный художник, американский, современный, конечно же. Он пришел к комплексу в смокинге, собрал оставшийся на улице свадебный мусор, затем расфасовал его по прозрачным коробочкам и выставил на продажу по 25 долларов за штуку. Вроде как и не придраться, человек убрал мусор, потом его выставил на продажу, да, но там ни нарушение авторских прав, ни частной жизни, ничего.
0: Ну, вроде да.
1: И фанаты мгновенно раскупили все. Окурки, фантики, обертки, потерянный наушник, iPod, вот все по 25 баксов он продал.
0: Вот это я понимаю, бизнес на пустом месте. Вообще...
1: И чистота городу, опять же.
0: Вообще очень предприимчивый джентльмен, даже как-то странно, вот знаешь, жаль, я не додумался, но я и не была в том городе, где была эта свадьба, и я, наверное, не занималась бы этим, но какой же предприимчивый молодой человек.
1: Можно, конечно, попробовать после свадьбы какой-то местной звезды повторить трюк, но что-то мне подсказывает,
0: что
1: не заработаешь ты по 25 долларов за коробочку с мусором после этого мероприятия. А вообще лучше не мусорить и пользоваться мусорниками, урнами, и следить за собой, и за природой, и беречь и себя, и ее.
0: Ну, а впереди, после небольшого перерыва, Иванушки Интернешнл с песней «Где-то».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:13.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūkst.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Врачи бьют тревогу из-за опасного тренда с игрушкой, которую можно заказать и в Латвии.
2: Понедельник воздух прогреется до 28 градусов.
1: Опасная мода. Покупательницы жалуются на травмы из-за популярных брюк от Zara.
2: Шипси с друзьями растрогал зрителей душевным концертом.
1: Вскоре у нас появится цифровой евро. Зачем это нужно?
2: Почему всем жильцам дома нужно платить за банановую кожуру, неправильно выброшенную соседом?
1: Более половины жителей Латвии задумываются о переезде.
2: Шуваев предлагает отдать спорту 3% от налогов на алкоголь, табак, лотереи и азартные игры.
1: Без электричества остаются около 2400 клиентов Садала Стейклс.
2: Рубрика «Видео». Италия.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Es mīlu tas kalderi pārdošanas direktori uzņēmumājiem Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs.

0: tavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.
3: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Доброе утро. По сделке с ЛМТ и ТЭТ ведутся переговоры с 23 инвесторами. В школьное питание планируют включить кисломолочные продукты и мед. Предстоящей зимой отопление в Латвии, вероятнее всего, будет дороже, чем прошлой. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в следующем году планируется сохранить в прежнем объеме. Крупный автобусный перевозчик предложил работу сотрудникам, попавшим под сокращение в Даугавпилсе. Ryanair изменит правила регистрации и сдачи багажа в аэропортах с 10 ноября. Евросоюз требует от Facebook и Instagram отказаться от функций дизайна, вызывающих зависимость. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программами.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 21-24. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-28.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем плюс 23-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
1: Тельцы. Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец все качества приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантированно удачно, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
0: Близнецы. Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
1: Раки. Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в кое-ком ревность.
0: Львы. Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны. Вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
1: Девы. Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
0: Весы. В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
1: Скорпионы. Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
0: Стрельцы. То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то сегодня вы сможете все исправить.
1: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу своей очевидности.
0: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
1: Рыбы. Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.
0: «9:39 на часах. Доброе утро, Латвия!» Если вы сегодня тяжело просыпались и чувствуете, что хронически не высыпаетесь, то свежее исследование ученых из Сингапура как раз для вас. С помощью искусственного интеллекта они нашли идеальные природные снотворные.
1: Вот этот вот глагол «не высыпаетесь» у меня всегда ассоциируется с каким-нибудь там солью, сахаром.
0: Нужно,
1: вот
0: нужно
1: вот
0: куда-то высыпаться.
1: Да, не высыпаюсь. Куда не высыпаюсь? А что? Что это за чудо-средство? Я так понимаю, надо чем-то себя окружить какими-то ароматами.
0: Да, это обычные растительные ароматы, и нейросеть проанализировала тысячи молекул и выяснила, что определенные запахи воздействуют на мозг точно так же, как классические медицинские успокоительные. Они не просто помогают быстрее уснуть, но и продлевают фазу глубокого сна, которая отвечает за наше восстановление.
1: Ну, вообще, всегда лучше понюхать какой-то цветок, я так понимаю, речь идет о растении, чем закидываться таблетками, вот эта вся химия.
0: Ну, абсолютными
1: что
0: фаворитами признаны лаванда, ромашка, базилик и мята.
1: Почти готовый салат такой. Базилик, мята, немножко оливочек.
0: Только нюхать надо. Прекрасно работает еще и чабрец, и даже обычная корица. Так что чашка правильного травяного чая или капли эфирного масла у подушки – это вот научно доказанный залог доброй ночи.
1: Спасибо, Елена, за отличный
0: Пожалуйста.
1: Совет. Не примянем, не применем воспользоваться прямо сегодня вечером, дотянуть бы до кроватки. А пока бодрый день, идеальный, пускай он у нас у всех сложится, у нас и у вас. Так что продолжаем слушать Retro FM Латвия, наши золотые хиты, что впереди.
0: Впереди, после небольшой паузы, группа Hi-Fi с песней «Седьмой лепесток».

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15. Un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
7: Любишь получать подарки?
8: Тогда скорее Verde Electronics.
7: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
8: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
7: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
8: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
9: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk!

0: 9.47 на часах. Почти добрались до финала нашего утра, но еще рано прощаться. Еще мы скажем вам не раз доброе утро и расскажем, например, о том, что ученые из Австралии и Польши разрушили популярный миф.
1: Наверное, это слово искал.
0: Именно, да. Как подбирал у себя во рту эти три заветные буквы. Подобрал наконец-то. Еще три буквы. Пик. Пик человеческих способностей приходится на молодость. Нет, выяснилось, комплексная зрелость ума и эмоций достигает максимума гораздо-гораздо позже.
1: И в каком возрасте мы на пике нашей мудрости?
0: 55-60
1: Опа.
0: Лет.
1: Угу. Это хорошие
0: приятная
1: новости.
0: Да. Психологи объединили в единый индекс интеллект, финансовую грамотность, жизненный опыт и эмпатию. И оказалось, что именно в зрелом возрасте человек идеален. Идеален вообще, а также, в частности, для принятия сложных и ответственных решений.
1: Как я уже сказала, это потрясающие новости. Так
0: да.
1: Что ценим свой опыт и с отличным настроением слушаем проверенные временем золотые хиты. Впереди Райан Перес, Дольче Вита.

0: Доброе утро! На часах 9:56, и наш утренний экспресс прибывает на конечную станцию. Первые 4 часа этой рабочей недели пролетели незаметно, и понедельник оказался вовсе не таким уж и тяжелым днем.
1: А все почему? А потому что мы провели его вместе. Впереди целая рабочая неделя. Желаем, чтобы она прошла на одном дыхании, как эти первые 4 часа. Продуктивно, спокойно, без лишней суеты, и пусть все
0: и
1: намеченные
0: весело.
1: Планы весело, легко осуществляются.
0: Спасибо, что начали эту неделю с нами, а эстафету перехватывают наши коллеги. В 2 часа включайте Катю Ерофееву и программу «Привет в обед», а в 4 часа настраивайтесь на Эдмунда и его вечерний променад. Под его эфир рижские вечерние пробки пролетают вообще незаметно. Плюс, конечно, вторая часть конкурса ассоциации с Покровской усадьбой.
1: Мы, Александр Шунин и Елена Расохина, прощаемся до завтра, но отличный дофаминовый заряд на Ретро-ФМ Латвия продолжается. Удачного вам продолжения дня, берегите себя и до встречи завтра в 6 утра.
0: Пока!

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Чао, друг. Ты группа
3: The Soundboys.
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
4: Es gribu sildīties ar tevi.
2: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваланы сообщил, что государство ведет переговоры с 23 потенциальными инвесторами о выкупе долей ЛМТ ТЭТ у шведской компании Telia. По его словам, это позволит выбрать партнера, чье предложение будет наиболее выгодным для Латвии. Министерство земледелия предлагает расширить список продуктов для школьной программы. Помимо фруктов, овощей и молока, детям могут начать выдавать кисломолочные продукты и мед. Предстоящей зимой отопление в Латвии, вероятно, подорожает. Причина – рост цен на газ. При этом эксперты считают, что дефицита топлива в Европе не ожидается. Сеть региональных автобусных маршрутов в следующем году планируют сохранить без изменений. Сейчас автотранспортная дирекция готовит маршрутную сеть на следующий год и определяет необходимый объем финансирования. После массовых сокращений в Даугавпилсе концерн, в который входят Nordbus, Nordica и Lepais Autobus Parks, предложил работу в сфере пассажирских перевозок. Компания готова оплатить обучение на водительские права категории D и гарантирует трудоустройство. Авиакомпания Ryanair меняет правила регистрации. С 10 ноября регистрация и прием багажа будут закрываться за час до вылета вместо нынешних 40 минут. Еврокомиссия считает, что компания Meta нарушила закон о цифровых услугах. По версии регулятора, Instagram и Facebook используют механизмы, которые могут вызывать зависимость, особенно у подростков. Компании грозит многомиллиардный штраф.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-28 градусов, а на побережье плюс 20-25.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
6: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Reklāma.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
7: Jūrmalā lietā. Tri vēčerā, katorē nepavtarētsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в аре.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Целюем сел твойс. Лайкс из девиги обдрошинатис. БТА целюем обдрошинашинай. Лидзвасарс бейгам 20% отлайды. Неткарыг но та, вай додеш чилот пе бассейна, епозит яунус пилсэтис, вай баудит активу отпуду. Целюем без стресса. БТА обдрошинашина. Готовоес лабакаем.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
10: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Zagatki uz saķbi!
2: Pakraujies!
3: 13 по 17 июля Retro FM Latvia и усадьба Покроес предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Покроес». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.
2: Покроес.
4: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Heisburger!
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-28. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Анастасия, специалист «Карглас».
2: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
3: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
5: Sīnetbanka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, DN.

0: e-robums, e-robums, e-roaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums! Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hei, gatava k veselum priključeniem? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в RD Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-24 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-28. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 23-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибес» программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Zagatki uz saķbi!
2: Pakaujas!
3: 13 по 17 июля Retro FM Латвия и усадьба Покроес предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Покроес». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Покроес. Миллионы цветов и впечатлений.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top karte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
6: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваловины сообщил, что государство ведет переговоры с 23 потенциальными инвесторами о выкупе долей ЛМТ ТЭТ у шведской компании Telia. По его словам, это позволит выбрать партнера, чье предложение будет наиболее выгодным для Латвии. Министерство земледелия предлагает расширить список продуктов для школьной программы. Помимо фруктов, овощей и молока, детям могут начать выдавать кисломолочные продукты и мед. Предстоящей зимой отопление в Латвии, вероятно, подорожает. Причина – рост цен на газ. При этом эксперты считают, что дефицита топлива в Европе не ожидается. Сеть региональных автобусных маршрутов в следующем году планируют сохранить без изменений. Сейчас автотранспортная дирекция готовит маршрутную сеть на следующий год и определяет необходимый объем финансирования. После массовых сокращений в Даугавпилсе концерн, в который входят Nordbus, Nordica и Lepais Autobus Parks, предложил работу в сфере пассажирских перевозок. Компания готова оплатить обучение на водительские права категории D и гарантирует трудоустройство. Авиакомпания Ryanair меняет правила регистрации. С 10 ноября регистрация и прием багажа будут закрываться за час до вылета вместо нынешних 40 минут. Еврокомиссия считает, что компания Meta нарушила закон о цифровых услугах. По версии регулятора, Instagram и Facebook используют механизмы, которые могут вызывать зависимость, особенно у подростков. Компании грозит многомиллиардный штраф.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:15.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее Верде Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Вишня 1 килограмм 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Лидл. Стоит того.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. LovePlants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся LovePlants LV.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Градусов, а днем плюс 22-24.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева, а значит в эфире Retro FM Латвия, программа по заявкам, которая выходит каждый будний день в 14 часов. Буду знакомить вас с вашими приветами и поздравлениями. Оставайтесь с нами, начинаем через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Ропожского края пришло поздравление с днем рождения, адресованное Ксюше, которой сегодня исполняется 6 лет. Далее зачитаю. Наша любимая Ксюша, сегодня тебе исполнилось 6 лет. С днем рождения! Ты у нас самая красивая, озорная, умная девочка. Мы тебя очень любим. Твои мама Оксана, папа Дима, брат Сава и сестра Юля. С удовольствием передаем поздравления Ксюше и желаем ей исполнения всех желаний.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Конечно, сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получайте подарок. РД Электроникс.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик от Эдгара из Риги для Марины К. Марина, к вам также летят пожелания хорошего дня и настроения. Ловите приветик от Эдгара.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». Они на сегодня остаются позади. Ну а новые прозвучат завтра в 14 часов. Найдите минутку нам написать. Заходите на retrofm.lv. И именно здесь буду ждать ваши приветы и поздравления. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Всем удачного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Загадки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайной. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих. Победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronix.lv.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
9: Бриллю испардошена ир те визионете. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Визионете.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу АБЦ.
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: Spīcais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spīce Life un Spīce Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spīces lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
12: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
13: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
14: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Rimijas emocionu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. Viens Rimi Smart. 1 litrs 54 centi. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. To Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в RD Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Від земи айцина гаршу цельоюма. Маюс кафейницу дінас, катра нова дата вигайда вітаяс гаршас, саймнияки ун скайсти галамерти. Уззини вайрак, маюс кафейницас.lv.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm right.

0: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formuli izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Čau, draugi! Te grupa
4: The Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр экономики Виктор Сваланы сообщил, что государство ведет переговоры с 23 потенциальными инвесторами о выкупе долей ЛМТ ТЭТ у шведской компании Telia. По его словам, это позволит выбрать партнера, чье предложение будет наиболее выгодным для Латвии. Министерство земледелия предлагает расширить список продуктов для школьной программы. Помимо фруктов, овощей и молока, детям могут начать выдавать кисломолочные продукты и мед. Предстоящей зимой отопление в Латвии, вероятно, подорожает. Причина – рост цен на газ. При этом эксперты считают, что дефицита топлива в Европе не ожидается. Сеть региональных автобусных маршрутов в следующем году планируют сохранить без изменений. Сейчас автотранспортная дирекция готовит маршрутную сеть на следующий год и определяет необходимый объем финансирования. После массовых сокращений в Даугавпилсе концерн, в который входят Nordbus, Nordica и Lepais Autobus Parks, предложил работу в сфере пассажирских перевозок. Компания готова оплатить обучение на водительские права категории D и гарантирует трудоустройство. Авиакомпания Ryanair меняет правила регистрации. С 10 ноября регистрация и прием багажа будут закрываться за час до вылета вместо нынешних 40 минут. Еврокомиссия считает, что компания Meta нарушила закон о цифровых услугах. По версии регулятора, Instagram и Facebook используют механизмы, которые могут вызывать зависимость, особенно у подростков. Компании грозит многомиллиардный штраф.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. градусов, а днем плюс 22-24.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
4: Всех категорически приветствую, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
1: Вечерний променад.
2: Да, люди добрые, у нас эта неделя начинается активно. Не знаю, как у вас лично, у меня тут целый...

Два конкурса сегодня с вами надо будет разыграть, поэтому скучать мне не придется. В принципе, да и так мне скучать не приходится, потому что у нас радиоаудитория активная, это меня радует, и ваши, так сказать, ваши комменты и общение, что у нас идет за эфиром, это мне лично доставляет большое, огромное удовольствие. Поэтому спасибо за то, что вы есть у меня. Ну и что касательно объявленного конкурса, один будет у нас в конце часа, это сразу можете уже готовиться потихоньку, но ничего пока присылать не надо, рановато будет. И второй из них, это будет уже после 17, ну а там, как говорится, если пропью скупость, то может быть еще и третий конкурс мы с вами отыграем. Ну а пока поехали. К этому всему надо добавить еще, что у нас ведь еще есть огромное количество всяких интересных поводов и моментов, которые я почерпнул из интернета. А посему, да здравствует понедельник! Попробуем его одолеть совместными усилиями.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
11: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
12: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
13: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.

Знаете, любопытные выходные были у меня в этот раз. Ну, про нашу выездную акцию про Retro Summer Stories в Мелоджи я вам расскажу чуть попозже. А так вообще было достаточно любопытно. Пообщался с молодежью, и я понял, что по части образования у нас полный козец. Полный. Потому что люди, которые имеют звание бакалавра и закончили высшеучебное заведение, так называемое, да, и получили бакалавра по части знаний культуры и экономики, два различных факультета закончили, и большие вопросы по части общего, подчеркиваю, общего вообще, ну, так... интеллектуального багажа огромный, просто огромный. Ну да ладно, об этом может быть как-то в другой раз, но на самом деле я понял, что вот эти информационные вбросы, которые я даю, скорее всего, для некоторых это вообще как какие-то вбросы новостей даже местами получается. Вот, но уж не знаю, и продолжать или не продолжать. Ну, наверное, все-таки продолжу, потому что вот пытаюсь быть корректным и пытаюсь найти такие литературные слова, но ситуация полный атас просто, конечно, полный. Ну ладно, хватит ныть, давайте посмотрим, чего у нас интересного было. А начну я вот с какого события. 13 июля 1985 год. В Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты Live Aid в помощь голодающим в Африке. Но организатором мероприятия был лидер группы Boomtown Rats Боб Гелдоф. Ему потом еще и титул сэра за это присандалили, да, вручили за благие дела. Ну и правильно. Так вот, Боб Гелдоф был организатором этого мероприятия. Он сумел привлечь таких людей для участия, таких звезд, как Queen, Мик Джаггер, Мадонна, Тина Торнер, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Боб Дилан и многие, еще многие другие. Ну, скажем так, звездочки рангом чуть поменьше, да? Но любопытно, что Восточную Европу представляла лишь одна группа, лишь один коллектив. Группа «Автограф». Группа «Автограф» — это была единственная из Восточной Европы музыкальная группа, которая участвовала в этом всемирном, подчеркиваю, телеконцерте, потому что по телевидению представление смотрело более 2,5 миллиардов зрителей в 160 странах. Но теперь, внимание, маленький такой казус. «Автограф» вроде как участвовал, да, а СССР отказался от показа концерта по идеологическим соображениям. Ядрит твой коцень, хочется сейчас сказать, а в то время было не до этого. Но, с другой стороны, когда моряки в конце года пришли и привезли, ну, с моря приходят, обычно они приплывают, да, привезли видеокассеты с концертами вот этого Live Aid. Господи, просто сидели и часами это смотрели. А концерт длился, между прочим, 3 с лишним или 4 часа даже, я так не помню сейчас, но помню, что были 2 VHS-кассеты и смотрели, разинув рот, как выступают гранды. И это была замечательная инициатива, потому что помогли людям, ну, хоть чуть-чуть спастись от этого голода.

Кстати, на этом концерте было последнее публичное выступление Фредди Меркьюри и группы Queen. Как вы знаете, потом болезнь сделала свое черное дело, и Фредди уже практически на публике не появлялся. Но концерт был совершенно потрясающим, и если вы, ну, как-то так получилось, что вы не видели, ой, как я вам советую на Ютубе покопаться и найти Live Aid 1985 год. Уэмбли, Калифорния, стадионы были переполнены. Ну, а то, что этот концерт смотрело по телеку по всему миру 2,5 миллиарда зрителей в 160 странах, я думаю, это говорит о многом.

Будьте смотреть, как интересно. Оказывается, 13 июля 1897 года Гулельмо Маркони получает патент на радио. Да. Ну, а два слова, кто такой был Гулельмо Маркони? Гулельмо Джованни Мария Маркони, он же итальянский радиотехник, предприниматель и, между прочим, дипломат, да? И он родился в Болонье, очень красивый город. И, кстати, Маркони стал лауреатом Нобелевской премии по физике за 1909 год совместно с Карлом Фердинандом Брауном. Знаете, за что? Формулировка была такая: в знак признания их вклада в развитие беспроволочной телеграфии. Ну, чтобы вы понимали, с именем Маркони во многих странах связывают начало практического применения радиосвязи. Ну вот, собственно говоря, за это он Нобелевскую и получил. Ну, как бы имеет отношение к нашей индустрии также. Это техническое открытие, которое он в свое время совершил. И благодаря вот этой технологии мы можем сейчас на эфирном пространстве, на FM-волнах, в частности, потом уже интернет, это уж когда было, слушать вот такую вот хорошую музыку, как, например, в исполнении Криса Ри.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu. No citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Любишь получать подарки?
8: Тогда скорее Verde Electronics.
7: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку – подарок.
8: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
7: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта – все, что надо и даже больше. Только не забудь – до 19 июля.
8: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
9: RD Electronics.
8: Вау!
10: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yoff, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
11: Вечерний променад на Retro FM.

0: на Retro FM Latvia.
1: Итак, дорогие мои, приготовились. 3:16, объявляю конкурс. Да. Конкурс имени Павленко, ничего сложного. 244-244-14. Вы можете уже потихоньку думать, какие вы цифры будете присылать мне сюда, на этот номер. 244-244-14. Ну, а у меня в руках два билета, которые я с удовольствием отдам тому, кто правильно скажет, в какую минуту и секунду и сотую появится сюда. Алексей Павленко придет с папочкой новостей и с прогнозом погоды. Два билета. Два билета в Xiaomi Arena на Hype Hockey 3-3. Представляете, люди будут бегать по поляне и играть. Причем это кубок 8 наций. Так, на секундочку. Это не просто какое-то первенство водокачки. Это кубок 8 наций в Xiaomi Arena. И начнется это... пиршество спорта 18.07.26, ну то есть 18 июля в 10 часов утра. Прям начиная с 10 можно заходить и уже как-то приобщиться к великому хоккею, да. Ну так вот, 3 на 3, я, честно говоря, слабо себе это дело представляю, но я понимаю, какая должна быть физическая подготовка у спортсменов, чтобы это все выдержать. А посему, да. Ну, два билета выдам тому, кто правильно скажет, в какую минуту, секунду и сотую в студии появится Алексей Павленко. Звонить мне в эфир пока не надо, присылайте мне на 244-244-14. Ну и еще маленькая такая вот изюминка на торте к информации по этому 3 на 3 хайп хоккею. Там у них будет культурная программка, в рамках которой будут бои на льду. Представляете? Реальные бои на льду, причем в перчатках ММА. 244-244-14. Поехали! Конкурс имени Павленко стартовал.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Загадки усадьбы.
1: С 13 по 17 июля Ретро-ФМ Латвия и усадьба Пакруэс предлагают наполнить лето миллионами цветов и немножко тайны. В игре «Загадки усадьбы Пакруэс». Действуем в два этапа – утром и вечером. Слушайте эфир, выполняйте задания ведущих, победителю дня два билета на грандиозный фестиваль летних цветов. Усадьба Пакруэс. Миллионы цветов и впечатлений. Пакруэс.
2: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс считает, что Министерство климата и энергетики со временем будет ликвидировано. По его мнению, вместо нескольких ведомств можно создать единое Министерство народного хозяйства. Во время ремонта Вантового моста в Риге его могут полностью закрыть для частного транспорта. Одновременно на обоих берегах Даугавы планируют создать новые парковки по системе Park and Ride. Литва не исключает восстановление временного пограничного контроля с Латвией. Причина – продолжающийся поток нелегальных мигрантов. Юрмальское управление благосостояния открыло дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Записаться могут совершеннолетние жители, задекларированные в Юрмале. Этим летом в Латвии резко выросла активность клещей. Врачи напоминают, что после прогулок на природе нужно внимательно осматривать себя и как можно быстрее удалять присосавшихся клещей. В Латгале гроза разрушила веревочную трассу Разнаскоки. Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкцию. Люди не пострадали. Ученые предупреждают, мир может столкнуться с самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Если прогнозы подтвердятся, уже в ближайшие месяцы возможны рекордная жара, сильные наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления. Слон Раджа, который 29 лет жил в рижском зоопарке, может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. По данным исследователей, у него был самый длинный бивень среди известных азиатских слонов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. градусов, а днем плюс 22-24.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
9: Еще раз здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Мы до 19 вместе на Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: На Retro FM Latvia.
4: Три и 16. Давайте подведем итог нашего конкурса имени Павленко. Алексей улыбнулся, посмотрел у меня на мониторе, что аж сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Аж 8 претендентов на эти 2 билета на Hype Hockey в Xiaomi Arena на 18 июля. И сказал, да, должно быть любопытное будет зрелище. Ну, наш с ним беседа это дело то еще. А вот давайте посмотрим, что вы напрогнозировали и кто у нас есть сегодня в победителях. А победитель у нас сегодня имеется. Точечное попадание, скажем так, ровно. Ну, смотрите, у нас 16, 58, 10, Виктор, 58, 13, 13, Евгений. Причем Евгений с ремаркой написал: «Добрый вечер. Алексей, думаю, стремится в помещение с кондиционером, потому что сегодня 13-е». И поэтому сделал такой прогноз: 58, 13, 13. Что ж, Евгений, сейчас посмотрим. 58, 42, Алекс, 58, 45, Захар, 58, 48, Дмитрий, 58-50 еще Олег спрогнозировал. Генрих 16-59 ровно. 59-00. И 59-16 еще один Олег. Ну, что я могу сказать? Очень все близко было, очень все было так напряжено, но ровно в 16:59 дверь распахнулась и вошел в студию Алексей с папочкой. А посему, Генрих, я жму руку вам сквозь эфирное пространство. Сейчас буду с вами связываться и расскажу, как вы получите 2 билета на 18 число в Xiaomi Arena на Hype Hockey 3x3. И плюс еще культурная программа с мордобитием на льду. Ой, пардон, бои на льду, вот так правильно сказать, да. Причем в перчатках ММА. А вот Виктору, Евгению, Алексу, Захару, Дмитрию и двум Олегам огромное мерси. Как говорится, будет завтра новый день, будет новая пища. Ну, а Генрих у нас уже идет в Xiaomi Arena.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: Hesburger! Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Vitamīns LV. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
8: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
7: Katru nedēļu citi produkti

0: решение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Esmu Ilūtas Kalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
4: Ну вот, после Белоусова давайте-ка в конкурс сыграем. Так что телефон 244-244-14, пора бы вспомнить. Когда я дам команду, будем звонить.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Zagadki usadzby Pakrojas.
2: Загадки усадьбы Пакроес. Миллионы цветов и впечатлений.

0: Итак, дамы и господа, поехали! Загадки Покровской усадьбы. Ну, а, кстати, по соседству с Латвией это недалеко. В Литве, в Покровской усадьбе, что находится всего в 2 часах езды от Риги, уже 8-й раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью 15 гектаров. Ну, а также впечатляющими гигантскими цветочными скульптурами, театральными представлениями, разнообразной развлекательной программой для всей семьи. Подробности на сайте pakrojasmuiza.lv. Ну, естественно, что вот эти экзотические скульптуры из цветов, это надо видеть. Это совершенно потрясающее зрелище. А если к этому добавить еще и театр под открытым небом, и ремесленные мастерские, и усадебное хозяйство, и утопическое цветочное изобилие, то, я думаю, ну, просто эмоций будет, что называется, хоть отбавляй. И все это в 2 часах от Риги. Ну, а у меня на кону 2 билета. Два билета, чтобы счастливчик мог попасть в эту самую Покровскую усадьбу. Так, что надо сделать? С утра Светлана у нас поучаствовала в этом деле, и у нее вот были такие ассоциации со словом «роза». Вот взяли и написали вот целую сказку. Что сейчас надо будет сделать? Я буду читать эту сказку и буду пропускать слова. А человек, который дозвонится, он эти ассоциации должен, ну, что называется, назвать. Должен назвать это слово, которое я пропустил. В случае, если человек правильно называет, а всего таких слов будет 3 на протяжении этой сказки, она не длинная, не переживайте, то поедет в Покровскую усадьбу человек, который сказал все эти 3 слова, все 3 ассоциации, а Светлана получит большое пролетарское спасибо. Ну, а если человек неправильно ответит, ну, хотя бы на 1 слово, то у него есть возможность, что называется, пользуясь моей добротой природной, получить подсказку. Но только 1. И в таком случае, если человек правильно отвечает, то он отправляется вот в это чудо, в эту феерию цветов. Все понятно? 244-244-14. Я читаю сказку, и вам надо по вот этой самой, по ассоциации назвать слово, которое я пропустил. Ничего сложного. Тем более, что Светлана как дама, у нее такие ассоциации со словами «роза», там и все, «любовь», «морковь» и так далее. Да, да. 244-244-14. Ну что ж, люди добрые, кто хочет прокатиться до Литвы и вот посмотреть на это чувство, чувственное, я бы сказал, иначе не скажешь, потому что вот смотришь на это море цветов, и ты понимаешь, да, тут эмоции. Здравствуйте вам! Алло.
1: Да, алло.
0: Слушаю. Алло. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста, в трубочку погромче, да? То вас плохо слышно.
1: Да.
0: Как зовут вас? Представляйтесь.
1: Ага, я представляюсь, да. Меня зовут Ольга.
0: Ольга. Так, Ольга, ну, вы все по условиям все понятно? Я ничего так заумно не сказал, все понятно, да?
1: Заумно не сказали, но начнем сначала.
0: Итак, я буду пропускать слова, а вам надо по ассоциации вставлять слово. Если правильно вставили, значит, вы получили бонус. Если неправильно, то у вас есть возможность у меня попросить подсказку 1 за всю игру.
1: Все? Мне бы удовольствие получить, и то спасибо было.
0: Ну что ж, Ольга, ну давайте. Давайте поехали. Итак, ассоциации, да? Я начинаю читать. За высокими кованными воротами усадьбы Покроес время словно повернуло вспять. Там, под сенью старинного парка, назначено тайное
1: свидание.
0: Молодец. Среди тенистых аллей, где воздух дрожит от предвкушения, естественно. В самом сердце усадьбы цветут королевские розы, в чьих лепестках живет сама...
1: Сама, наверное. Сам... Любовь.
0: Кто?
1: Любовь.
0: Ай да молодец, Ольга. Да, любовь. Чистая и пылка, как в стародавних романах. Далее. Далее. Да, я читаю далее. Но берегись. Стерегу... Но берегитесь. Стерегут эту красоту острые...
1: Острые шипы, конечно.
0: Браво! Острые шипы напоминают, что за каждое истинное чудо нужно уметь бороться. Так, зачет у вас, Ольга. Вы все три ассоциации назвали правильно, а посему в Покровскую усадьбу отправитесь вы, а не Светлана. Оставайтесь на линии, пожалуйста.
1: А я хочу о Лаверды немножко сказать вам.
0: Как?
1: Мне сегодня день рождения.
0: Так.
1: И вы мне сделали большой-большой подарок. Спасибо вам.
0: Да. Ну вот, Ольга, вам по части дня рождения это все замечательно. Остаемся на линии. Я вам объясню сейчас, как вы получите свой приз. А ведь это было так несложно.
2: Загадки усадьбы.
3: Загадки усадьбы Пакроэс. Миллионы цветов и впечатлений.
4: Табе Илкс тоже реклама.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Да, еще парочку слов о том, что сейчас будоражит умы всех мужчин практически. Так это, естественно, чемпионат мира по футболу. Ну вот нас сейчас ожидают два суперполуфинала 14 и 15 июля. Франция будет играть против Испании, и Англия будет сражаться с Аргентиной. Ну и 14 июля на Dallas Stadium в Арлингтоне как раз-таки французы с испанцами и сразятся. Но учитывая то, что у испанцев сегодня день рождения там отмечает на всю, как говорится, в широту своей души Ламин Ямаль, Насрауи Эбана, это его полное имя по паспорту, это испанский футболист, крайний полузащитник клуба «Барселона» и сборной Испании. Вот, так что я думаю, там испанцы сегодня замечательную гулянку имеют. Я не знаю, что они там кушают, что они там пьют, но день рождения остается день рождения. Причем этот мальчик, потому что родился он 13 июля 2007 года, этот мальчик, которого называют «Золотым мальчиком», и считается он одним из лучших футболистов мира. Кстати, в своем юном возрасте он уже стал чемпионом Европы в 24-м году. Так, на секундочку. Ну, а Барса, что называется, на него молится, как и вся сборная Испании. Но это один полуфинал. А 15 июля в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Atlanta Stadium 15 июля встретится Англия и Аргентина. Вот тут, конечно, будет интересно. И ведь кто-то из этих грандов поедет домой. Да, кто-то будет еще сражаться в финале. Но если мой прогноз кого-то интересует, то я думаю, на самом деле, что финал будет Франция-Аргентина. Мне так кажется почему-то. И это не потому, что сегодня день рождения Ямаля, а просто потому, что вот, ну, Аргентина с Францией. Как-то мне так кажется. Я могу ошибаться, но, как говорится, недолго осталось ждать, потому что финалы не за горами. Финал у нас состоится 19 июля. И его будут играть, между прочим, Нью-Йорк Джерси Стадиум. Вот так вот. Ну, поживем, увидим, кто станет чемпионом мира 26-го года по футболу. Ну, а тем, кому по барабану футбол, для тех хорошая музыка на Ретро-ФМ Латвия.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Грантис. Профессионала полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее Verde Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: на Retro FM Latvia.
1: А вот это музыкальное произведение звучит для Светланы. Не повезло с Покровской усадьбой. Ничего. В следующий раз будет лучше. Обязательно.

Ну, собственно, до прихода Павленко осталось только послушать музыкальное произведение и рекламу, а затем услышим все, что касательно новостей и прогноза погоды в авторском исполнении Алексея Павленко.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс считает, что Министерство климата и энергетики со временем будет ликвидировано. По его мнению, вместо нескольких ведомств можно создать единое Министерство народного хозяйства. Во время ремонта Вантового моста в Риге его могут полностью закрыть для частного транспорта. Одновременно на обоих берегах Даугавы планируют создать новые парковки по системе Park and Ride. Литва не исключает восстановление временного пограничного контроля с Латвией. Причина – продолжающийся поток нелегальных мигрантов. Юрмальское управление благосостояния открыло дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Записаться могут совершеннолетние жители, задекларированные в Юрмале. Этим летом в Латвии резко выросла активность клещей. Врачи напоминают, что после прогулок на природе нужно внимательно осматривать себя и как можно быстрее удалять присосавшихся клещей. Владгала гроза разрушила веревочную трассу Разнаскоки. Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкцию. Люди не пострадали. Ученые предупреждают, мир может столкнуться с самым мощным Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Если прогнозы подтвердятся, уже в ближайшие месяцы возможны рекордная жара, сильные наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления. Слон Раджа, который 29 лет жил в рижском зоопарке, может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. По данным исследователей, у него был самый длинный бивень среди известных азиатских слонов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Градусов, а днем плюс 22-24.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
7: Привет, привет, привет. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ну, чуть-чуть окуну вас сейчас в просторы интернет-информации. Смотрите. Начну с кино. В 1966 году, 13 июля, выходит на экраны фильм «Как украсть миллион». В главных ролях Одри Хепберн и Питер О'Тул. Ну, это был, как это говорят теперь, блокбастер такой. Да. 1942 год. Кстати, 1942 год и 13 июля – это дата знаковая для кинематографа, потому что сегодня отмечает свой день рождения Харрисон Форд, американский киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар», и главный Индиана Джонс всех времен и народов. У Харрисона Форда сегодня день рождения, да. Ну, коль скоро мы залезли в дебри дней рождения, то я хотел бы вас чуть-чуть окунуть в музыку. Ричи Самбора родился 11 июля 59 года. Американский гитарист-виртуоз, автор песен, известен как гитарист легендарной американской рок-группы Bon Jovi. Но попав в Bon Jovi, Самбора быстро и уверенно занял свое место, с головой окунувшись в музыку и новые проекты. Несмотря на природную скромность, он таки сумел настоять на применении специальных технических музыкальных приемов, сделавших хитами некоторые песни суперпопулярной тогда уже группы. Известно, что в конце 80-х Самбора, ну, подобно многим рок-музыкантам, имел проблемы с наркотиками, однако сумел их преодолеть. Ну, и еще у него была такая пагубная страсть к алкоголю. Не раз оказывался на виду у прессы в связи с алкогольными проблемами. В конце 96-го Самбора основал собственный звукозаписывающий лейбл Mutiny. Ну, и здесь он выпустил свой мультимедийный диск Ричи Самбора Interactive Guitar, а там было все. В середине 90-х Ричи работал для телевидения, и телекомпания

Фокс наняла его для написания саундтреков к сериалам «Beverly Hills» и «Party of Five». Он даже стал автором песни для рекламы пива «Michelob». Ну, я на самом деле это пиво не пробовал, но песню надо будет послушать, что это такое. Кстати, Ричи Самбора коллекционирует гитары, и легендой стала фраза, которую он произнес в одном из интервью. «Когда я умру, я бы хотел, чтобы меня похоронили с гитарой». Ну что ж, уважаемый Ричи Самбора, торопиться не надо. Торопиться не надо, как говорил товарищ Сахов. Туда мы все успеем, а вот лучше что-нибудь сыграть бы такое повкуснее еще для нас, для простых смертных, а?

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
7: Grantis – profesionālā pomoša un poddержka v skurbnīju momenti žizni. Grantis – 25-456-456. Grantis – поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
8: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.

0: FM.
1: Ну, еще парочку таких интересных музыкальных фактов. И, между прочим, еще один день рождения, причем такой, я бы сказал, непростой. 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом группы Queen, и они, можно сказать, с этого все и началось. А касательно дней рождения, вот один из которых я вам сейчас назову. Я думаю, вы все прекрасно знаете, кто такая Лиз Митчелл, нет? Она родилась 12 июля 1952 года, ведущая солистка группы Бонни М, а также автор некоторых песен этого коллектива. Занималась пением с детства уже, ну а с 1969 года Лиза занялась вокалом профессионально. Ну и первой большой работой Лиз Митчелл была роль в берлинской версии культового мюзикла «Волосы», «Hair», которую написала группа Who. Затем Лиз участвовала в нескольких музыкальных коллективах, в том числе и «Лехан», «Humphrey Singers», очень популярная бригада была. Ну а в 1976 она получает приглашение в проект западногерманцева, тогда еще продюсера Фрэнка Ферриана, «Бонни М». Ну и этот проект, как вы знаете, выстрелил на все 386%. В настоящее время Лиз Митчелл официально владеет правами на выступление под этим брендом и продолжает гастрольную деятельность. Также Лиз Митчелл имеет собственный звукозаписывающий лейбл, на котором производит свои сольные работы. И такой курьезный факт. В 2005 году, оказывается, Лиз Митчелл в Чехии записала альбом с новыми версиями хитов «Бонни М». Причем с пражским филармоническим оркестром. Ну вот любопытно будет посмотреть, как это у них там все получилось. Ну а в честь дня рождения, как-никак, даме сегодня 74. Давайте что-нибудь из оригинала. Без пражского симфонического. Нормальный бонни-эмовский студийный вариант.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, вот это был вокал из Митчелл как раз-таки. А вы знаете, вообще эти выходные были богаты на различные музыкальные даты и на различные музыкальные также и события. Но я хочу вспомнить лишь один вариант. Это день рождения одного музыканта, Джеффа Кристи. 12 июля 1946 года. У него юбилей случился. Родился английский музыкант Джефф Кристи. Его первой группой была группа Quarter Limits. И затем хит, который появился на радиопросторах тогда, там, на Западе, Just One More Chance. Ну, потом группа после этого хита сразу же развалилась, кто куда побежал. А Джефф решил стать поставщиком хитов для других коллективов и рассылал им свои песни. Одна из них была как раз-таки песня «Yellow River». Ну и песня попала к Артуру Блейкли, а это из группы The Tremolos, очень популярная в то время, в 70-е. Ну и приглянулась эта песня, они ее даже записали, но не выпустили почему-то. А готовую минусовку взяли и подарили автору. Ну вот Джефф записал свой вокал по вирсу сверху, что называется. Ну и была собрана под это дело собственная группа, которую он назвал незатейливо «Кристи». А в нее вошли сам Джефф Кристи, вокал и бас, Майкл Блейкли, барабаны, и Вик Элмс, гитара. Но что интересно? Интересно то, что в 70-м году Кристи как гости приехали в Сопот и выступали с Yellow River. Советское телевидение показало их выступление без купюр. С нервными комментариями Элеоноры Беляевой. Я помню этот момент, когда по черно-белому телеку мы все сидели и смотрели. Боже, как они поют, как они там это, какие патлы, какие пачки, какие волосы. Вау, просто было. Ну, а по поводу самой песни Джефф Кристи говорил следующее. «Желтая река была вымышленным местом, когда я ее писал. Но несколько лет спустя Скотт Маккензи сказал мне, что было такое название первоначального пункта для солдат, посланных во Вьетнам. Так что, люди добрые, этот факт я просто не мог упустить, потому что и эту песню, и эту эстраду в Сопоте, ох, как хорошо я знаю. Ну а Джефф Кристи, happy birthday!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti pārkots divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami 3,99 €. Rimi.
1: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа.

0: Реклама в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

который уже собирает чемодан и сматывает удочки. На сегодня хватит. Услышимся завтра в 16:00. Хорошего вам вечера хочу пожелать. И напоследок хочу вам напомнить одну умную мысль, которую высказал американский известнейший писатель Нил Дональд Уолш, который известен своими романами «Диалог с Богом». Он сказал следующее: «Невозможно петь в паршивом настроении, и невозможно сохранить паршивое настроение, когда поешь. Поэтому пой!» Поем, друзья, до завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера.

0: Es Mīlota Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Вишня 1 кг 3,89. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.
3: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: 7:20.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Grupa.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: или что сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в РД Электроникс.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
2: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV и получаете подарок. РД Электроникс.

0: 7:58.
1: Kad debesīs
2: septiņpadsmit gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 1,6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. А днем плюс 22-24.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.